Она обладит. Она обладит. Сесса. Сесса. Окей. Merci. Première. Vous attendez. Notre keyboardiste. Notre maestro. Wilner. Maintenant. Écoutons ensemble.